0: Сега да с глазбу писат с качним приближно знаним командом. Нич 5 на 300, 300.
1: Шоу домов.
2: Радио Ена. И ще веч добре глазбе.